Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как?